Раньше я мало думала о смерти. Но, по-моему, отдать жизнь за любимого человека — не худшая смерть.

Раньше я мало думала о смерти. Но, по-моему, отдать жизнь за любимого человека — не худшая смерть.

0: Okay, der nächste Song sagt von unserem aktuellen Album Nice Noise. Und er heißt Got That Feeling.
1: Вы спросите, кому это посвящается? Я, конечно, отвечу. Это письмо без адресата.